0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: 106.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

Здравствуйте. Минобрнауки может изменить правила поступления в вузы из-за олимпиадников. Об этом ТАСС сообщили в партии ЛДПР. Там предложили разделить бюджетные места для победителей олимпиад и выпускников, поступающих по результатам ЕГЭ. По мнению депутатов, олимпиадники не должны уменьшать число мест в общем конкурсе. В Минобрнауки сообщили, что решение примут после анализа результатов нынешней приемной кампании. В Самаре утвердили планировку территории для нового этапа Фрунзенского моста. Будущая дорога пройдет от улицы Шоссейной до городской черты. Ее задача – связать сам Фрунзенский мост с трассой центра Поволжье-Урал. В итоге появится дополнительный выезд из Самары. На реализацию этого этапа планировали выделить около 3 миллиардов 700 миллионов рублей. Изначально старт строительства намечали на текущий год, а окончание – на 2028. Однако начало работ сдвинется на более поздний срок. Власти и маркетплейсы до конца года оценят необходимость восстановления складской инфраструктуры, пострадавшей в результате атак беспилотников. Об этом заявили в Минпромторге. Там отметили, что говорить о полном восстановлении всех поврежденных логистических центров пока преждевременно. Напомню, в Самарской области минувшим летом были атакованы логистические центры Wildberries и Озона. Склад ВБ под Новосемейкино был полностью уничтожен огнем. Чапаевский склад Озона выгорел более чем наполовину. Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей в первом полугодии составила 21%. За год показатель увеличился на 3,5%, следует из данных статистики. Одновременно выросла доля соотечественников с доходами от 60 до 100 тысяч с 22% до 23%. Доля граждан с доходами ниже 45 тысяч сократилась с 46% до 41%. Apple представил iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Презентацию впервые провел новый глава Apple Джон Тернус. Он занял этот пост 1 сентября, сменив многолетнего CEO компании Тима Кука. Смартфоны выйдут в 4 цветах – черным, серебристым, светло-голубом и вишневым. Последний стал новым акцентным светом линейки Pro. Производительность iPhone 18 Pro выросла на 40% по сравнению с предыдущим поколением и вдвое по сравнению с iPhone 16 Pro. На презентации отметили, что iPhone 18 Pro оснащен новой 48-мегапиксельной основной камерой с изменяемой диафрагмой. Новая прошка будет стоить от $1199. Доллар на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек.

0: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: «Радио Омега».

0: очень обленивать отделы, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы. Хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен. Ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы. В дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы. Возможны колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке, иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренности. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио Омега. Просыпаемся под звуки любимых песен на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. В Тольятти 7.22, температура плюс 10. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Инъекции клеток печени могут стать альтернативой трансплантации органа. Разработка ученых Массачусетского университета поможет людям с хроническими заболеваниями печени избежать операции и восстановить некоторые ее функции. Этот орган отвечает за ряд важнейших функций в организме человека, многие из которых выполняются клетками, известными как гепатоциты. Введение гепатоцитов непосредственно в организм может устранить необходимость в хирургическом вмешательстве. Перед учеными стоял вопрос, как доставить эти клетки в организм и создать среду, в которой бы они выжили. Исследователи разработали инъекционную смесь, содержащую клетки печени и крошечные микросферы гидрогеля. Эти микросферы помогают удерживать клетки вместе и способствуют образованию связей с расположенными рядом кровеносными сосудами. В новом исследовании на мышах введенные клетки оставались живыми минимум 2 месяца. В течение этого времени они продолжали вырабатывать многие ферменты и белки, снимая нагрузку с поврежденного органа.
4: Реклама.

0: 5555555.
1: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM. Это радио Омега. Музыка, которую мы любим. В Тольятти 7.31, температура плюс 10. Днем ожидается 13-15 градусов без осадков. С новостями на радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Правила внесения наличных в банкоматы изменятся с 1 октября. Как пишет газета «Ру», россияне смогут использовать систему быстрых платежей. Это позволит вносить наличные в банкомате одного банка и зачислять их на свой счет в другом. Власти и маркетплейсы до конца года оценят необходимость восстановления складской инфраструктуры, пострадавшей в результате атак дронов, заявили в Минпромторге. Напомню, минувшим летом беспилотники атаковали логистические центры Вайлдберриса и Озона в Самарской области. Склад ВБ под Новосемейкино был полностью уничтожен. Чапаевский склад Озона выгорел более чем наполовину. В Самаре большая часть мероприятий по случаю празднования Дня города пройдет в закрытых помещениях из соображений безопасности. Всего на различных площадках с 11 по 13 сентября пройдет более 2000 мероприятий. Можно будет бесплатно посетить все муниципальные музеи. На набережной состоится выставка-ярмарка, сделана в Самаре. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется с середины сентября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что с начала сентября началось формирование школьных и дошкольных коллективов, количество контактов увеличивается. Напомню, в Самарской области стартовала прививочная кампания против гриппа.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 10. Днем будет облачно, без осадков. Ветер северный 1,6 метра в секунду. Температура плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 7.36, температура плюс 10. На календаре четверг, 10 сентября. Сегодня Международный день макияжа и день поиска в интернете. В 2008 году, 10 сентября, был официально запущен большой адронный коллайдер. А эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
2: Утром по будням на радио 106.9 FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
5: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
6: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
7: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
8: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
9: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
10: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
11: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 7.41. Температура плюс 10. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 2008 года был официально запущен Большой адронный коллайдер, или БАК, ускоритель заряженных частиц. Предвосхищая события, СМИ писали о конце света и машине судного дня. Опасались, что в коллайдере образуются небольшие черные дыры и поглотят Землю. Также противники БАКа считали, что при его работе образуется антивещество, которое способно уничтожать вещество обычное. И эта антиматерия будет скапливаться, а потом уничтожит сначала сам БАК, потом Европу и всю Землю. Известный писатель Дэн Браун даже написал книгу «Ангелы и демоны» о том, как злоумышленники похищают антиматерию, чтобы уничтожить Ватикан. Большой адронный коллайдер – это гигантская машина длиной 27 километров, зарытая под землей на границе Швейцарии и Франции. В ней сталкивают частицы на невероятных скоростях, и тогда выделяется энергия, способная создать условия, сходные с теми, что были при Большом взрыве – времени зарождения Вселенной. В июне 2026-го БАК остановили на модернизацию, чтобы превратить в коллайдер высокой светимости.
4: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Омега.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Омега.

Всегда хорошая музыка на радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 7.56, температура плюс 10. Проявить сообразительность, правильно ответить на вопросы, получить в подарок 2 билета в кино. Почему бы и нет? Приз достанется победителю игры «Невероятный вопрос». Она стартует после 9. Удачи вам от радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Работаете в сложных условиях? Алтын спецодежда знает, как защитить вас. Современная спецодежда для сварщиков, влагозащитные костюмы, термостойкая экипировка. Все для вашей безопасности и комфорта. Дзержинского 68А и Лесная 36.
2: Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября. Любимое мороженое «Гигант» от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни-С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте arena-auto-чанган-auto.com.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 8.01, температура плюс 11, днем ожидается 13-15 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Дональд Трамп заявил, что считает возможной новую двустороннюю встречу с Владимиром Путиным. Об этом президент США заявил, отвечая на вопрос журналистов. Трамп отметил, что, по его мнению, Путин настроен на договоренности по Украине и не исключена трехсторонняя встреча. В Самаре выросла стоимость проектирования участка строительства метро от Алабинской до Театральной. Первоначально работы оценивались в 2 миллиарда рублей, сейчас на 130 миллионов дороже. На корректировку повлияли уточнения технических решений, рост цен на отдельные виды работ или материалы. Восстановлено транспортное сообщение между Отрадным и Кинель-Черкасским районом. Через реку Большой Кинель рядом с селом Свободные Ключи навели понтонную переправу. Длина конструкции 45 метров. Предыдущий мост разрушило во время паводка. Вода прорвала дамбу и старую переправу, построенную в советское время, полностью смыла. Из-за этого жителям Свободных Ключей и соседних сел приходилось добираться до Отрадного в объезд. А это около 40 километров в одну сторону. Сразу после установки переправы движение легковых автомобилей со стороны села Свободные Ключи временно ограничили. Дело в том, что паводок размыл подъездные пути. Дорожные службы приступили к их укреплению. Полноценный проезд для всех видов транспорта планируют открыть в ближайшие дни, передает «Волга-Ньюс». В Самаре продолжается 7-й международный фестиваль «Шостакович над временем». Он продлится до 27 сентября и приурочен к 120-летию композитора. 13 сентября в филармонии представят фьюжн-проект «Из варяг в греки» с Сергеем Старостиным и Академическим симфоническим оркестром. 15 сентября на малой сцене Театра оперы и балета состоится концерт композитора России. 16-18 сентября покажут балеты «Барышня и хулиган» и «Ленинградская симфония» со звездами Мариинского театра. Доля населения России, чей доход во втором квартале текущего года оказался ниже границы бедности, составила 7% от всего населения страны. Граница бедности за этот же период определена на уровне 17 800 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передает РБК. Барселона с разгромом выиграла первый матч Лиги чемпионов. Встреча против нидерландского Фейенорда закончилась со счетом 5-1. В составе победителей дубль на счету Рафиньи, также отличились Карим Адейми, Ламин Ямаль и Габриэл Жезус. Во втором туре Барселона 13 октября сыграет с турецким Галатасараем, за который выступает российский полузащитник Алексей Батраков. Доллар на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки и акции. Каждый день ищите специальные ценники. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее. В Тольятти плюс 11. Днем будет облачно без осадков. Ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13,15.
2: Реклама. Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль». Боржоми – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 12 минут 9, температура в Тольятти плюс 11. Спонсор минуты драйва на радио Омега — ООО «Арена Авто».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В нулевых на наших дорогах стали появляться яркие испанские хэтчбеки и седаны Seat. Названия их были под стать южному колориту: Ibiza, Leon, Toledo. Но на днях концерн Volkswagen объявил о глобальной перестройке, и под удар попал именно испанский бренд. Вкладываться в новые поколения марки стало невыгодно, и ее планируют постепенно ликвидировать к 2030 году. Многие ли будут сильно переживать? Маловероятно. В нашей стране Seat пытался закрепиться 4 раза, но так и не смог выдержать конкуренции. Прежде всего, со Шкодой. Хотя, если судить по отзывам, те, кто все-таки решался на покупку, влюблялись в эти машины надолго. Владельцы хвалили Seat за азартную управляемость, надежные моторы и оцинкованный кузов, который хорошо переносил наши зимы.
4: Реклама. Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по УСО Кубанк. Подробности на сайте arenaauto.chang'anauto.com.
5: Реклама.

0: 55555.
1: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
2: Здоровым быть легко. Тольятти молоко.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Сколько тебе лет?
6: 3.
5: А сколько будет? 1+1.
6: 3.
5: Что 3?
7: Гортензий будет 3 при покупке 2.
8: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке 2 гортензий 3 в подарок.
5: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
6: 3.
8: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличные песни для начала дня на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. 8 часов 18 минут. Температура в Тольятти плюс 11. На Радио Омега к нам присоединяется Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Полиция американского штата Мэн раскрыла тайну снежного человека, который напугал местных жителей. Сотрудники правопорядка получили ряд сообщений от встревоженных родителей, которые заявляли, что легендарное чудовище наблюдало за детьми, идущими в школу. Потом Йети отправился гулять по городу. Об этом полиции сообщили еще несколько неравнодушных граждан. Правоохранители начали прочесывать улицы и вскоре обнаружили Бигфута, сидящим на главной улице. Оказалось, что это был мужчина в плотном меховом костюме и шляпе. Патрульный побеседовал с возмутителем спокойствия и отпустил его. Полицейские выразили сожаление, что попасть в национальные новости сенсации о поимке снежного человека у них не получится.
4: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
5: Алтын спецодежда – ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsis.ru.
6: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автозаводское шоссе, 8.
7: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
8: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
9: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
10: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи.
11: Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-0027-919.
12: Телефон рекламной службы 510-210.
13: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, музыка, которую мы любим. В Тольятти 8.33, температура плюс 11. Днем ожидается 13-15 градусов, без осадков. С новостями на радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Восстановлено транспортное сообщение между Отрадным и Кинель-Черкасским районом. Через реку Большой Кинель рядом с селом Свободные Ключи навели понтонную переправу. Длина конструкции 45 метров. Предыдущий мост разрушило во время паводка. В Самаре проверили готовность многоквартирных домов в историческом центре к отопительному сезону. По итогам обслуживающие организации выдали подробные рекомендации по устранению нарушений. Из 10 обследованных домов высокий индекс готовности подтвердили только 3. В Самарской области запустили пятивагонные поезда «Финист». Электрички, способные разгоняться до 160 км в час, начали ездить из Самары в Тольятти и Жигулевск и из Самары до Новокуйбышевской. Тариф на проезд в «Финисте» такой же, как и у «Ласточки». Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал US Open, где сыграет с американкой Кори Гауф. Независимо от результата этого противостояния, по итогам турнира Рыбакина впервые в карьере возглавит мировой рейтинг теннисисток.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 11, днем будет облачно, без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 8.39, температура плюс 11. На календаре четверг, 10 сентября. В этот день родились британский актер Колин Фёрт, кинорежиссер Гай Ричи, известный эстрадный артист, телепат и гипнотизер Вольф Мессинг и легендарный немецкий модельер и фотограф Карл Лагерфельд. Его историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Нет сисадмина в штате? В IT-секторе компании «Неразбериха»? Команда профессионалов спешит к вам на помощь. IT-компания TISO. Обслуживание компьютерной техники юрлиц, монтаж локальных сетей и систем видеонаблюдения. TISO. Индивидуальный подход. Приятные цены. Телефон 63 20 36.
6: Телефон рекламной службы 510 210.
7: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 8.43. Температура плюс 11. На Радио Омега с нами Катя Григорьева. Спонсор всемирной истории ООО МДС. Мебельный дом на 40 лет Победы 14.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 1933 года в немецком Гамбурге родился знаменитый модельер, которого называли кайзером Карлом и царем моды, Карл Отто Лагерфельд. Он рос в семье бизнесмена-виноторговца, который знал 9 языков и сам изучил 3, кроме родного немецкого – французский, английский и итальянский. Уже в 14 Карл переехал в Париж и поступил в школу при синдикате высокой моды. Лагерфельд стал одним из первых фрилансеров в мире моды, работал сразу на несколько брендов. В 1983-м он возглавил дом Шанель и вернул ему былое величие, соединив наследие мадемуазель с современными тенденциями. И сам был режиссером рекламных роликов для бренда. Лагерфельд заложил основы стиля спорт-шик, популяризовал сочетание юбок и платьев с грубыми ботинками. Кутюрье создал и свой узнаваемый образ. Седые волосы, завязанные в хвост, черные пиджаки и белоснежные сорочки, солнцезащитные очки и автомобильные перчатки. Царь моды умер в 85 лет в феврале 2019-го. В завещание он включил нескольких человек и кошку, но ни одного родственника. Сейчас его завещание оспаривается.
4: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
5: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
6: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио

106.9 FM, это Радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти 9 часов, температура плюс 11. В течение следующего часа ищем невероятный ответ на невероятный вопрос. Победителю в подарок пара билетов в кино. Удачи вам от Радио Омега 106.9 FM.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 9.02, температура плюс 11, днем ожидается 13-15 градусов, без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре начались проверки готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Специалисты обследовали здания в историческом центре. Из 10 домов высокий индекс готовности подтвердили только 3. Обслуживающие организации выдали подробные рекомендации по устранению нарушений. Отмечается, что в ближайшие дни аналогичные проверки запланированы в других районах Самары и в Тольятти. В регионах Приволжского округа вырос интерес к полисам с защитой от повреждений, нанесенного дронами. К страховщикам приходят жители городов, где были прилеты беспилотников. В том числе услуга стала востребованной в Самаре и Новокуйбышевске. Отмечается, что ни одна из компаний не предоставляет страхование от беспилотников изолированно. Эту опцию можно только докупить в пакете страхования имущества, например, квартиры. Минимальный полис на год будет стоить порядка 1500 рублей. Максимальный не ограничен. В страховку входят гражданская ответственность, компенсация повреждений несущих конструкций стен, отделки и вещей. Подъем заболеваемости ОРВИ в России начнется с середины сентября. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что с начала сентября началось формирование школьных и дошкольных коллективов. Количество контактов увеличивается. Напомню, в Самарской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Об этом агентству РИА заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что исходит из научно обоснованных данных. У детей есть определенный недельный биоритм. Онищенко добавил, что пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Команда рэпера Kanye West планирует организовать концерты в Москве. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на члена команды артиста. Он утверждает, что проведение выступлений в Петербурге находится под сомнением, поэтому концерты могут перенести в Москву. Хоккейная «Лада» уступила питерскому «СКА» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. Победную шайбу хозяева льда забросили на 15-й секунде овертайма. «Лада» потерпела 3-е поражение подряд на старте чемпионата. Завтра команда Павла Зубова сыграет в Тольятти с нижегородским «Торпедо». Доллар на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Медикал Он Групп» Тольятти. Медицинский центр, бульвар Татищева, 25А, телефон 50-20-20. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно, без осадков, ветер с северной 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13-15.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM – это еще один отличный день. С вами Михаил Соколов. На часах 10 минут 10-го. Температура в Тольятти плюс 12. Сегодня четверг, 10 сентября. Что на этот день обещают астрологи, расскажем через 5 минут. А прямо сейчас невероятный вопрос от Радио Омега на правах рекламы. Сегодня вы можете выиграть пригласительный на 2 персоны в большой современный кинотеатр «Фактор кино» 0+. Подробности об организаторе и правилах участия, количестве призов, срок, месте и порядке их получения – на сайте 106.9fm.ru для слушателей старше 12 лет. Чтобы выиграть, попробуйте ответить на следующий вопрос. Согласно опросу, после этого с вероятностью 70% отношения между людьми становятся как минимум напряженными. Что может их испортить? После этого с вероятностью 70% отношения между людьми становятся как минимум напряженными. Что может их испортить? 510-225. Удачи вам!
1: Реклама.

0: 8-555-555.
1: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега, доброе утро. 9 часов 15 минут, температура в Тольятти плюс 12. На радио Омега думаем над невероятным вопросом. Согласно опросу, после этого с вероятностью 70% отношения между людьми становятся как минимум напряженными. Что может их испортить? 510-225, доброе утро, как думаете?
1: Ну, мне кажется, это зависть.
0: Но как же мы говорим после этого? После зависти, что ли? Ну вот странно, странная формулировка. Согласитесь. Давайте еще подумаем. Догадайтесь, набирайте 510-225, и приз ваш. Прямо сейчас на радио Омега появляется Анна Романова.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач, не отлынивать от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы. Хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен. Ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы. В дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы. Возможны колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке. Иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренностей. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
4: Радио Омега. Тольятти, 106.9 FM.

0: тысяч рублей, а на версию Pro Max от 157 тысяч. Первый складной смартфон Apple, iPhone Duo, можно приобрести от 245 тысяч рублей. Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open. В четвертьфинале россиянин обыграл 34-ю ракетку мира, бельгийца Александра Блокса. Для 33-летнего Хачанова это второй полуфинал US Open в карьере. В 2022-м на этой стадии он проиграл норвежцу Касперу Руду.
1: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 12, днем будет облачно, без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

106.9 FM, это радио Омега, золотые хиты. В Тольятти 9.38, температура плюс 12. На календаре четверг, 10 сентября. Сегодня Международный день макияжа и день поиска в интернете. В 2008 году, 10 сентября, был официально запущен большой адронный коллайдер.

0: А эту историю расскажем через 5 минут на радио Омега 106.9 FM.
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: К новому учебному году. Занимательная математика от супермаркетов «Миндаль». Пломбир плюс шоколад равно 29 рублей 99 копеек. До 15 сентября эскимо от Сампо 63 грамма по уникально низкой цене 29,99. Вот такие задачки мы любим решать каждый день. «Миндаль». Начинаем учебный год вкусно.
4: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
5: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
4: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
5: Записывай. 500-520.
6: Центр Кровли.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.

0: Радио Омега 106.9 FM. Доброе утро. В Тольятти 9.42. Температура плюс 12. На Радио Омега с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 2008 года был официально запущен Большой адронный коллайдер, или БАК, ускоритель заряженных частиц. Предвосхищая события, СМИ писали о конце света и машине судного дня. Опасались, что в коллайдере образуются небольшие черные дыры и поглотят Землю. Также противники БАКа считали, что при его работе образуется антивещество, которое способно уничтожать вещество обычное. И эта антиматерия будет скапливаться, а потом уничтожит сначала сам БАК, потом Европу и всю Землю. Известный писатель Дэн Браун даже написал книгу «Ангелы и демоны» о том, как злоумышленники похищают антиматерию, чтобы уничтожить Ватикан. Большой адронный коллайдер – это гигантская машина длиной 27 километров, зарытая под землей на границе Швейцарии и Франции. В ней сталкивают частицы на невероятных скоростях, и тогда выделяется энергия, способная создать условия, сходные с теми, что были при Большом взрыве – времени зарождения Вселенной. В июне 2026-го БАК остановили на модернизацию, чтобы превратить в коллайдер высокой светимости.
4: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Отличная музыка для утреннего настроения. В Тольятти скоро 10, температура плюс 13. Несколько минут назад Евгений Сульстатищев разгадал невероятный вопрос от радио Омега. Он звучал так. Согласно опросу, после этого с вероятностью 70% отношения между людьми становятся как минимум напряженными. Что может их испортить, если занять деньги? Вот правильный ответ. Евгения поздравляем, он получает в подарок 2 билета в кино. А нам с вами обязательно повезет завтра утром после 9 в игре «Невероятный вопрос» на радио Омега.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: Радио Омега 106.9 FM, в Тольятти 10.03, температура плюс 13, днем ожидается 13-15 градусов без осадков. С новостями на Радио Омега Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россия в ближайшее время планирует ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Об этом Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с президентом республики То Ламом в Кремле. Со своей стороны, Вьетнам намерен создавать более удобные условия для поездок между двумя странами. В частности, планируется увеличить число регулярных и чартерных прямых авиарейсов в Россию. Для граждан нашей страны безвизовый режим в Вьетнаме действует с 2009 года. В Самарской области льготникам обменяют земельные участки, которые оказались в зоне обременения. Это касается жителей Кинеля. Землю раздавали с 2020 по 2023 год, после чего Минобороны внесло в ЕГРН сведения о границах запретной зоны военной объекта, в которую попали более 400 объектов недвижимости, в том числе 130 участков, выданных многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. Попытки скорректировать границы зоны через суд ни к чему не привели. В результате региональные власти озвучили два варианта. Либо компенсация за постройки, либо земля в другом месте, которая устроит владельцев. В России начали страховать автомобили от ударов дронов. Одна из страховых компаний запустила отдельный полис. Его стоимость составляет от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 000 000 рублей. Полис покрывает ущерб от падения беспилотников и их частей, а также связанные с этим повреждения. До этого сообщалось, что в нескольких регионах России доля водителей, ездящих без полиса ОСАГО, уже превышает 50%. В основном это владельцы китайских машин, которые считают страховку бесполезной. После ДТП выплаченных денег не хватает на покупку новых запчастей. Российские магазины уже открыли предзаказ на новые айфоны. Первые покупатели смогут получить устройство после 26 сентября. Накануне компания Apple представила 18-й iPhone и первый складной телефон. В разложенном виде он напоминает планшет и позволяет одновременно запускать два приложения. Все новые айфоны оснащены новыми чипами и способны работать на одном заряде до 40 часов. По данным газеты «Известия», расценки на 18-ю модель начинаются в России от 147 тысяч рублей, а на версию Pro Max от 157 тысяч. Первый складной смартфон Apple, iPhone Duo, можно предзаказать от 245 тысяч рублей. Гандбольная «Лада» в стартовом матче женской суперлиги разгромила Ижевский университет. Встреча со студентками прошла в Тольятти. Оба тайма прошли с подавляющим преимуществом хозяек паркета. Итог 38-19. Тольяттинки набирают первые очки и готовятся к выездной встрече, которая пройдет 15 сентября. С Астраханочкой. Доллар на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек.
0: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти плюс 13, днем будет облачно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду, температура плюс 13-15.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Доброе утро, с вами Михаил Соколов. На часах 14 минут 11, температура в Тольятти плюс 13. О том, что нового в мире моторов, расскажем прямо сейчас на радио Омега 106.9 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В нулевых на наших дорогах стали появляться яркие испанские хэтчбеки и седаны Seat. Названия их были под стать южному колориту: Ibiza, Leon, Toledo. Но на днях концерн Volkswagen объявил о глобальной перестройке, и под удар попал именно испанский бренд. Вкладываться в новые поколения марки стало невыгодно, и ее планируют постепенно ликвидировать к 2030 году. Многие ли будут сильно переживать? Маловероятно. В нашей стране Seat пытался закрепиться 4 раза, но так и не смог выдержать конкуренции. Прежде всего, со Шкодой. Хотя, если судить по отзывам, те, кто все-таки решался на покупку, влюблялись в эти машины надолго. Владельцы хвалили Seat за азартную управляемость, надежные моторы и оцинкованный кузов, который хорошо переносил наши зимы.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения на 106.9 FM и онлайн 106.9fm.ru. Алок и Халид. Dive into me. 11 часов 20 минут. Температура в Тольятти плюс 13. Говорят, что в Абу-Даби появится свой мир Гарри Поттера. Читаем об этом в разделе новости на сайте 106.9fm.ru. Свежий выпуск новостей в 11:30, а еще впереди Westlife, I Lay My Love on You, а также Сандра, Innocent Love, уже через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: От ленинградского рок-подполья до стадионов всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: 106.9 FM – это радио «Омега». Музыка, которую мы любим. Пицца «Романс». 11 часов 33 минуты. Температура в Тольятти плюс 13. Днем ожидается 13-15 градусов без осадков. С новостями на радио «Омега» Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Самарские синоптики выпустили предупреждение о тумане. Предстоящей ночью и завтра в утренние часы в дымке могут скрыться дома и дороги. В МЧС призывают водителей к осторожности. Проверки готовности многоквартирных домов к отопительному сезону начинаются в Самаре и Тольятти. Первая ревизия зданий в историческом центре Самары показала, что из 10 домов высокий индекс готовности подтвердили только 3. В Самарской области запустили 5-вагонные поезда «Финист». Электрички, способные разгоняться до 160 км в час, начали ездить из Самары в Тольятти и Жигулевск и из Самары до Новокуйбышевской. Тариф на проезд в Финисте такой же, как и у «Ласточки». Учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что исходит из научно обоснованных данных. У детей есть определенный недельный биоритм. Онищенко добавил, что пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти плюс 13, днем будет облачно без осадков, ветер северный 1,6 метров в секунду. Температура плюс 13-15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: 106.9 FM, это радио Омега. Меньше слов и больше музыки. Русский размер. Вот так. 11 часов 42 минуты. Температура в Тольятти плюс 13. Впереди золотая коллекция радио Омега. В ней собраны хиты высшей пробы нескольких десятилетий. Lighthouse Family, Run, Mr. Big, Wild World, а еще Desireless, Voyage Voyage. Через минуту на старте золотой коллекции радио Омега.
1: Реклама.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
3: Все для безопасного труда на нефтехимических предприятиях города. Привези и стропы для защиты от падения с высоты, промышленные противогазы и фильтры, рабочая одежда и защитная обувь. Алтын спецодежда. Наш сайт altinsys.ru.
4: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте жилюзинск.ру.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.

Lighthouse Family Run в золотой коллекции радио Омега среди хитов высшей пробы. В Тольятти скоро 12, температура плюс 13. С вами Михаил Соколов, встречаемся завтра утром в 7 часов. А сегодня после 12 в нашей компании на радио Омега Дмитрий Рожков. Хорошего дня вам, будьте здоровы!

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти полдень, за окном плюс 12. Новости на Радио Омега. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минпромторг поддержал расширение программы льготного автокредитования для молодых семей. Ведомство подготовило поправки, которые отменяют действующий лимит по стоимости автомобиля. Сейчас льготой можно воспользоваться при покупке машины не дороже 2 миллионов рублей. В Самаре начались проверки готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Специалисты обследовали здания в историческом центре. Из 10 домов высокий индекс готовности подтвердили только 3. Обслуживающие организации выдали подробные рекомендации по устранению нарушений. Отмечается, что в ближайшие дни аналогичные проверки запланированы в других районах Самары и в Тольятти. В регионах Приволжского округа вырос интерес к полисам с защитой от повреждений, нанесенного дронами. К страховщикам приходят жители городов, где были прилеты беспилотников. В том числе услуга стала востребованной в Самаре и Новокуйбышевске. Отмечается, что ни одна из компаний не предоставляет страхование от беспилотников изолированно. Эту опцию можно только докупить в пакете страхования имущества, например, квартиры. Минимальный полис на год будет стоить порядка 1500 рублей. Максимальный не ограничен. В страховку входят гражданская ответственность, компенсация повреждений несущих конструкций стен, отделки и вещей. Самарские синоптики выпустили предупреждение о тумане. Предстоящей ночью и завтра в утренние часы в дымке могут скрыться дома и дороги. МЧС призывает водителей к осторожности. Также с пятницы начнется потепление, воздух прогреется до плюс 20 и чуть выше. Команда рэпера Kanye West планирует организовать концерты в Москве. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на члена команды артиста. Он утверждает, что проведение выступлений в Петербурге находится под сомнением, поэтому концерты могут перенести в Москву. Хоккейная «Лада» уступила питерскому «СКА» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. Победную шайбу хозяева льда забросили на 15-й секунде овертайма. «Лада» потерпела третье поражение подряд на старте чемпионата. Завтра команда Павла Зубова сыграет в Тольятти с нижегородским «Торпедо». Доллар на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек.
0: На Радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3 дня через 1 с 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Телефон 33 28 88. 11 сентября в пятницу в Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха сегодняшней ночью до плюс 9. Завтра днем до плюс 17. Сейчас в Тольятти 12 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Омега.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Великолепнейшая легендарная баллада Эрика Клэптона, посвященная любимой женщине, золотые хиты на радио Омега вашей компании. Дмитрий Рожков, с радостью вас приветствую. Желаю удачного, продуктивного четверга, сегодня 10 сентября. О трущобах в разных странах мира Анна Романова будет рассказывать примерно через 5 минут на 106.9 FM. А немного раньше Константина Никольского послушаем на радио Омега.
1: Реклама. Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
5: Здоровым быть легко, с Тольятти молоко.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Константин Никольский на радио Омега, там, где музыка прежде всего. Впереди из музыки на 106.9 FM и на флешбэкс, а сейчас на радио Омега Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Трущобы – это городские кварталы с плотной и, как правило, незаконной застройкой. Изначально русское слово «трущобы» означало «непроходимый лесной бурелом». Сегодня трущобы – самое известное общемировое название трущоб – фавелы. Так называются трущобы в Рио-де-Жанейро. В Индии трущобы называют «чхуги». В Марокко и Тунисе – бидон-вилли. Бидон по-французски – железная канистра или бочка, из которых часто строят такие трущобы. В Венесуэле трущобы называются «ранчос». В России тоже были трущобы. Самая известная – Хитровка в Москве и Вяземская лавра в Санкт-Петербурге. В лавре, в лачугах и даже в палатках одновременно проживало до 15 тысяч человек. На данный момент в трущобах живет почти 1 миллиард человек на Земле. Больше всего в Индии – 262 миллиона. В Южном Судане 94% городских жителей живут в условиях трущоб. Самая большая плотность населения в знаменитых мумбайских трущобах Тхавари, где на площади всего 2,5 квадратных километра скучено до 1 миллиона человек. Крупнейшими трущобами на планете сейчас является Арангитаун в Карачи в Пакистане. Там живет до 2,5 миллионов человек. Эти трущобы знамениты тем, что без помощи государства самостоятельно придумали

0: Или вручную сортируют и перерабатывают до 85% каирского мусора. Бывают люди, которые никогда не покидали трущоб. Они родились, выросли, состарились и планируют умереть внутри своего района. Одна из причин состоит в том, что у них нет вообще никаких документов. И что на первом месте? Шанхай – это гаражные города на окраинах некоторых южных российских городов, где недвижимость стоит огромных денег. Как правило, люди надстраивают этажи над обычными гаражами в стандартных гаражных кооперативах. Снаружи эти здания выглядят хаотично, но внутри это могут быть вполне приличные двух- и даже трехэтажные таунхаусы с хорошим ремонтом, кондиционерами, встроенными кухнями и даже каминами. В таких трущобах можно даже пожить. Их активно сдают туристам в летний сезон. В городе Сочи темные ночи, темные, темные,
1: темные. Горячая десятка Анны Романовой.
2: Тольятти 106.9 FM. Радио Омега.

0: Прекрасная елка на радио Омега, всегда хорошая музыка. Третья половина первого в продолжение часа на 106.9 FM. Снова музыка без перерывов. Леони Каллум Скотт, Stay. Сразу после прогноза погоды, а сейчас на радио Омега коротко о свежих новостях Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлы, черепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Минпромторг поддержал расширение программы льготного автокредитования для молодых семей. Ведомство подготовило поправки, которые отменяют действующий лимит по стоимости автомобиля. Сейчас льготой можно воспользоваться при покупке машины не дороже 2 миллионов рублей. В Самарской области становится популярным страхование имущества от ущерба, нанесенного дронами. К страховщикам приходят жители городов, где были прилеты беспилотников. Минимальный полис на год будет стоить порядка 1500 рублей, максимальный не ограничен. В Самарской области запустили пятивагонные поезда «Финист». Электрички, способные разгоняться до 160 км в час, начали ездить из Самары в Тольятти и Жигулевск и из Самары до Новокуйбышевской. Тариф на проезд в «Финисте» такой же, как и у «Ласточки». Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал US Open, где сыграет с американкой Кори Гауф. Независимо от результата этого противостояния, по итогам турнира Рыбакина впервые в карьере возглавит мировой рейтинг теннисисток.
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
3: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр кровли.
2: А, Центр кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
3: Записывай. 93-98-93.
4: Центр кровли.
0: На радио Омега о погоде на завтра, в среду, 9 сентября, в Тольятти будет облачно, дождь, ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до 11 градусов, завтра днем до плюс 13. Сейчас в Тольятти плюс 12.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Это Рейжен Радио. Омега, меньше слов, больше музыки. Далее на 106.9 FM тройка песен из золотой коллекции Радио Омега. Мы услышим Энрике Иглесиаса, Do You Know, Sleeping in My Car, группа Роксет и Адриана Челентано.
1: Реклама.
2: 4 этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября шоколадные конфеты «Родные просторы» по суперцене 199,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
6: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Супер цены в гипермаркете «Маяк». Шампиньоны свежие 119,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, Автозаводское шоссе, 8.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по услугам. Банк. Подробности на сайте arenaauto.chang'an.auto.com.
4: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
5: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
6: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
7: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».
8: Инструментальная музыка на радио «Омега».

0: Радио Омега, 106.9 FM, в Тольятти 13 часов 1 минута, на улице плюс 12, на Радио Омега. Новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Новый сухой суперджет могут сертифицировать в начале следующего года. Об этом на промышленной выставке «Напром Индия» сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. По его словам, двигатель на сухой суперджет уже сертифицирован. Остальные документы разработчики планируют получить в первом квартале. Сухой суперджет 100 – ближнемагистральный самолет, который рассчитан примерно на 100 пассажиров. В мае вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что поставки лайнера авиакомпаниям планируется начать в конце этого или в первом квартале следующего года. В Самарской области льготникам обменяют земельные участки, которые оказались в зоне обременения. Это касается жителей Кинеля. Землю раздавали с 2020 по 2023 год, после чего Минобороны внесло в ЕГРН сведения о границах запретной зоны военного объекта, в которую попали более 400 объектов недвижимости, в том числе 131 участок, выданный многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. Попытки скорректировать границы зоны через суд ни к чему не привели. В результате региональные власти озвучили два варианта. Либо компенсация за постройки, либо земля в другом месте, которая устроит владельцев. В регионах Приволжского округа вырос интерес к полисам с защитой от повреждений, нанесенного дронами. К страховщикам приходят жители городов, где были прилеты беспилотников. В том числе услуга стала востребованной в Самаре, Новокуйбышевске. Отмечается, что ни одна из компаний не предоставляет страхование от беспилотников изолированно. Эту опцию можно только докупить в пакете страхования имущества, например, квартиры. Минимальный полис на год будет стоить порядка 1500 рублей. Максимальный не ограничен. В страховку входят гражданская ответственность, компенсация повреждений несущих конструкций и стен, отделки и вещей. Врачи отмечают рост числа молодых людей с проблемами со слухом. Одной из причин может быть длительное прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости, пишет «Известия». По данным Всемирной организации здравоохранения, риску потери слуха из-за небезопасного использования аудиоустройств подвержены больше 1 миллиарда молодых людей. Чтобы снизить нагрузку на слух, ВОЗ рекомендует слушать музыку на громкости не выше 60% от максимальной и использовать наушники с шумоподавлением. Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вместе с Элизой Мертенс не смогли выйти в финал парного разряда US Open. В полуфинале российско-бельгийский дуэт уступил паре Екатерина Синякова, Чехия, и Тейлор Таунсен, США со счетом 0-6-6-7. Из россиян на US Open остался только Карен Хачанов, который в полуфинале мужского одиночного разряда сыграет против представителя Германии Александра Зверева. Доллар на сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей и 25 копеек.
0: На радио Омега о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь август. На школьном базаре скидки до 50% на одежду, обувь и рюкзаки, а также еженедельная скидка выходного дня. Минус 10% на все в столовой рынка и отделе бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. 11 сентября в пятницу в Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха сегодняшней ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 17. Сейчас в Тольятти 12 градусов.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.
0: На романтический лад в ближайшие 20 минут на радио Омега будут настраивать нас Сэм Браун, ее легендарный хит «Стоп» послушаем. Еще раньше «Джамон Спун», песня Анжелики Варум «Художник», Сиена Спиро с новейшей и красивейшей балладой «Die on this hill» и Аэросмит прямо сейчас в пяти песнях о любви на радио Омега 106.9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Писри на радио Омега, там, где музыка прежде всего и где через минуту зазвучат хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Modern Talking, Мортона Харкета, Can't Take My Eyes Off You и Personal Jesus от Depeche Mode.
1: Реклама. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
2: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
3: Ну, очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского, 68А и Лесная, 36. Наш сайт altinsis.ru.
4: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль», «Боржоми». Та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Сколько тебе лет?
3: Три.
2: А сколько будет? Один плюс один?
3: Три.
2: Что три?
4: Гортензий будет три при покупке двух.
5: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
2: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
3: Три.
5: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
0: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 14 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 11 сентября, в пятницу. В Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 17. Сейчас в Тольятти 14 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в невероятный вопрос на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

Хулио Иглесиас и Долли Партон на радио Омега. Золотые хиты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день. В предстоящие 10 минут послушаем 3 песни подряд на 106.9 FM. Прямо сейчас группа «Кино» на радио Омега.

0: Реклама. Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
2: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
3: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
4: Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября свежемороженое «Скумбрия» по суперцене 299,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
5: Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
6: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
7: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень-очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
8: Телефон рекламной службы 510 210.
9: Радио

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 11 сентября, в Тольятти переменная облачность ожидается, вечерние часы местами. Возможен дождь, ветер неустойчивый, слабая температура предстоящей ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 17 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 14.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Хадуэй на радио Омега. Музыка, которую мы любим. Далее на 106.9 FM. Тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Эрос Рамазотти, All for Love от трио Брайана Адамса, Рода Стюарта и Стинга, а также группа Берлин, Take My Breath Away.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: «Чанган» в Тольятти представляет новый бренд премиальных гибридов Deepal. Экономьте на бензине. Deepal заряжается дома. Внутри абсолютный бизнес-класс. Идеальная тишина. Выгода до 1 200 000 по господдержке и трейдинг. Выбирайте свой Deepal в Арена Авто Тольятти. Звоните. Тольятти. 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Подробности на сайте Арена Авто.
7: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
8: Центр кровли.
9: Телефон рекламной службы 510-210.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 11 сентября, в пятницу. В Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 17. Сейчас в Тольятти 14 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Глория Гейнер на радио Омега, там, где музыка прежде всего. В вашей компании Дмитрий Рожков. С радостью приветствую. Успешного вам дня желаю. Далее на протяжении 10 минут только музыка на 106.9 FM, в том числе свежий суперхит «Дракула» и группа «Сплин» уже буквально через минуту на радио Омега.
1: Реклама. Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Во всех супермаркетах «Миндаль». «Боржоми» – та самая любимая минеральная вода. 750 миллилитров за 99 рублей 99 копеек. Хороший повод взять побольше. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Попадите в наши сети и будьте довольны. Монтаж локальных сетей, видеонаблюдение, обслуживание компьютеров юрлиц, IT-компания TISO.
3: Уже более 15 лет.
2: Профессионально решаем любые задачи в IT-сфере. TISO. Системные администраторы, с которыми вы подружитесь. Звоните прямо сейчас. 63 20 36.
4: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными.

0: Лесозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
0: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Ace of Base на радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Мы услышим Шакиру, Will You Be There от Майкла Джексона и Сандру, Мария Магдалина.
1: Реклама. Всего несколько минут могут заинтриговать на целый день. Слушайте звезды. Утром и вечером. Астропрогноз Анны Романовой. На 106.9 FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Комфортная, качественная и недорогая экипировка для рыбалки и охоты бренда «Вожак» в магазинах «Алтын спецодежда». Ждем вас. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 79-27-28.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сколько тебе лет?
6: Три.
5: А сколько будет? Один плюс один.
6: Три.
5: Что три?
7: Гортензий будет три при покупке двух.
8: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
5: «Ёлы-палы» – вот это арифметика.
6: Три.
8: «Ёлы-палы» – фермерская 14А.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
1: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек, источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24, ОГРН 123-630-00-27-919.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 99 FM. В Тольятти 16 часов.
1: На радио Омега прогноз погоды на завтра, 11 сентября, в пятницу. В Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 17. Сейчас в Тольятти 14 градусов.
0: Радио Омега. Тольятти 106.9 FM.

0: Глен Медерес на радио Омега. Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Отличного вам продолжения дня. 10 минут музыки нон-стоп. Впереди на 106.9 FM. Услышим в том числе суперхит Розы Лин, Снэп и группа Агата Кристи уже через минуту на радио Омега.
1: Реклама.

0: 555-555-555.
1: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
2: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились». 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди». 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
3: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
4: Телефон рекламной службы. 510-210.
5: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Кефир, огурец, зелень. Вот и весь рецепт. Для окрошки идеально. Для утра после. Гениально. Попробуйте новинку.
3: Здоровым быть легко. Стальяти молоко.
4: Суперцены в гипермаркете «Маяк». Вырезка свиная «Мираторг» 399,90 за килограмм. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская, 53, автомобиль.

0: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 11 сентября, в Тольятти переменная облачность ожидается, вечерние часы местами. Возможен дождь, ветер неустойчивый, слабая температура предстоящей ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 17 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 14.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Мэрайя Кэрри на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где через минуту мы начнем слушать песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. В этом отрезке Evil Rock, Rise Up, Don't Speak от группы No Doubt и Bad Boys Blue.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
4: Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября. Любимое мороженое «Гигант» от Сампо по суперцене 59,99. «Пеликан» свой, родной, недорогой.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 17 часов. На радио «Омега» о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Торговый дом Миндаль». Выгодные скидки акции каждый день. Ищите специальные ценники. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее. 11 сентября в пятницу в Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха сегодняшней ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 17. Сейчас в Тольятти плюс 14.
1: Реклама. Иногда для счастья вообще не нужен сложный рецепт. Хлеб, масло, молочная колбаса. Во всех супермаркетах «Миндаль». Колбаса молочная от фабрики «Качество» 400 граммов. Всего 259,99. И бутерброд потолще, пожалуйста. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Радио «Омега». Тольятти. 106,9 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Отличного вечера вам вместе с музыкой, которую мы любим на радио Омега. Послушали сейчас мы Пуська Далсвей. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. В ближайшие 10 минут снова музыка без остановок на 106.9 FM. Услышим свежую балладу Оливии Дин, Сауизе и Оскар уже через пару минут на радио Омега.
1: Реклама.

0: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50 20 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер Чанган Арена Авто объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер Чанган Юни С с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в Арена Авто на Южном шоссе 32. Звони 270-300-270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Кредит предоставляет по услугам банк. Подробности на сайте arenaauto.chang'an.auto.com.
3: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.

0: 'cause I gotta have faith.
1: Реклама. Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама. ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды.
3: Миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние», бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
7: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской Губернской Думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
8: Телефон рекламной службы 510-210.
9: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: Так, планы на вечер меняются. Идем в супермаркет «Миндаль», достаем большую тарелку, зовем...

0: Тех, с кем вкуснее, и ставим на стол северные креветки. Варено-мороженые всего 579 рублей 99 копеек за килограмм. Кажется, вечер удался. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 510-210.
2: Радио Омега.
1: Инструментальная музыка на радио Омега.

0: 106,9 FM. В Тольятти 19 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 11 сентября, в пятницу. В Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 17. Сейчас в Тольятти 14 градусов.
1: Радио Омега. Тольятти. 106,9 FM.

0: Легендарная баллада «Парадайз» на радио «Омега», «Золотые хиты». Впереди из музыки у нас три песни, одна за другой следом. Среди них один из лучших хитов ушедшего лета «Diamond to Me» и группа «Звери» через минуту уже на радио «Омега». С вами Дмитрий Рожков. Хорошего вам вечера.
1: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября. Шоколадные конфеты «Родные просторы». По суперцене 199.99. «Пеликан». Свой, родной, недорогой.
3: Тольятти. Время пришло. Официальный дилер «Чанган» «Арена Авто» объявляет тотальный захват выгоды. Стильный и технологичный кроссовер «Чанган Юни С» с преимуществом до 700 тысяч рублей. Кредит, трейд-ин и прямая скидка суммируются только сейчас. Успей в «Арена Авто» на Южном шоссе 32. Звони 270-300. 270-300. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляет по Совкомбанк. Подробности на сайте arenaafto.changan.auto.com.
4: Сколько тебе лет?
5: Три.
4: А сколько будет? Один плюс один.
5: Три.
4: Что три?
6: Гортензий будет три при покупке двух.
7: Весь сентябрь в питомнике «Ёлы-палы» при покупке двух гортензий третья в подарок.
4: «Ёлы-палы». Вот это арифметика.
5: Три.
7: «Ёлы-палы». Фермерская 14А.
8: Телефон рекламной службы. 510-210.
9: Радио «Омега».

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. От ленинградского рок-подполья до стадиона всей страны. Новая книга от летописца русского рока Александра Кушнира «Кинооблучение». Неавторизованная история группы «Кино». Авантюрная история восхождения Виктора Цоя. Реклама ООО «Издательство «Эксмо». ОГРН 102-873-914-86-56. Город Москва, 18+.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это «Омега». На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: «Алтын спецодежда» – надежная защита для сварщиков. Костюмы сварщика, ботинки с защитой, удобные краги, современные маски. Ваша безопасность – наш приоритет. Звоните 78-24-23. Наш сайт altinsys.ru.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Modern Talking на радио Омега. Меньше слов, больше музыки. В ближайшие 15 минут на 106.9 FM мы послушаем хиты, проверенные временем из золотой коллекции радио Омега. В подборке этого часа дуэт Pink и Nate Arusa, Just Give Me Reason, Муала Лита, Ализе и группа Dire Straits.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
4: Дом почти достроен, пора и кровлей заняться. Кого выбрать? Рекламы море.
5: Не знаю, как ты, а я доверяю надежному местному производителю. В Тольятти уже больше 20 лет за качественную металлочерепицу и профнастил собственного производства отвечает Центр Кровли.
4: А, Центр Кровли. Слышал. Телефон подскажешь?
5: Записывай. 69-62-85.
6: Центр Кровли.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

0: Реклама.
1: Четыре этажа выгодного шопинга – это Омега. На цокольном – мебель, на первом – продукты, на втором – техника, на третьем – одежда и обувь. Дзержинского, 38А.
2: Ужин, ради которого хочется поскорее оказаться дома. Во всех супермаркетах «Миндаль» свежемороженый стейк форели «Аврора» в маринаде. 225 граммов, всего 359,99. На сковороду немного специй. Дальше аромат все сделает за вас. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
4: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио Омега.
5: Музыка, понятная без слов. На радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 20 часов. На радио Омега прогноз погоды на завтра, 11 сентября, в пятницу. В Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 17.
1: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Можно позвать на помощь коллег. Можно подключить искусственный интеллект. Но разгадать невероятный вопрос получится только у проницательного человека с быстрой реакцией. Возможно, это именно вы.
1: А еще надо вовремя проснуться.
0: Утром по будням играйте в «Невероятный вопрос» на радио «Омега».
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Белорусский автозавод BLG объявил о переходе на полный цикл производства кроссовера Geely City Ray. Сейчас эту модель собирают методом крупноузловой сборки. Но уже к началу следующего года на кузовах появится знакомый шильдик BLG. Ради этого проекта предприятие под Минском строит новый автоматизированный цех прессового оборудования. City Ray крупнее Cool Ray, но чуть компактнее Атласа. Под капотом полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом. В нашей стране белорусские товары любят, и автомобили не исключение. Бренд BLG стабильно держится в пятерке лидеров рынка. Запуск полноценного конвейера для City Ray поможет закрепить этот успех. Для нас это означает приятные цены, хорошую антикоррозийную обработку и доступность запчастей.
0: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
3: Театр «Колесо» возвращается на родную сцену. 25 сентября – открытие 39 сезона. Театрализованное новоселье «Смотрите, как мы изменились» 12+. 26 и 27 – мюзикл «Люди как люди» 16+. Билеты на сайте. Открой сезон первым.
4: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
5: Этот сентябрь будет вкусным супермаркетом «Пеликан». Только с 1 по 15 сентября свежемороженое «Скумбрия» по суперцене 299,99. «Пеликан» – свой, родной, недорогой.
6: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана – настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Но очень нескромный выбор спецодежды и рабочей обуви для профессионалов своего дела в сети магазинов «Алтын спецодежда». Заходи! Дзержинского 68А и Лесная 36. Наш сайт altinsis.ru.
5: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте jeluzinsk.ru.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио «Омега».

0: 96.9 FM. В Тольятти 21 час. На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 11 сентября, в Тольятти переменная облачность ожидается, вечерние часы местами. Возможен дождь, ветер неустойчивый и слабый, температура предстоящей ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 17 градусов.
1: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Радио Омега. Тольятти. 106.9 FM.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Самарской губернской думы. Голосование будет проходить 18, 19 и 20 сентября. Время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера.
3: Книга «Совсем другая история». Автобиография Леонида Каневского. Искренние рассказы о детстве в послевоенной Москве. Закулисье съемок и личных воспоминаниях. В книжных магазинах страны и на маркетплейсах. Реклама ООО «Издательство Эксмо». ОГРН 102-773-914-86-56. Город Москва, 16+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

0: Олега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.
2: Broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 89 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио «Омега» прогноз погоды на завтра, 11 сентября, в пятницу. В Тольятти переменная облачность ожидается. К вечеру местами возможен дождь, ветер неустойчивый и слабый. Температура нынешней ночью до плюс 9, завтра днем до плюс 17.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Романтический вечер.

0: 106.9 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде на завтра, в пятницу, 11 сентября, в Тольятти переменная облачность ожидается, вечерние часы местами. Возможен дождь, ветер неустойчивый, слабая температура предстоящей ночью. До плюс 9, завтра днем до плюс 17 градусов. Сейчас в Тольятти плюс 14.
2: СМИ «Радио Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.
1: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM.

0: 99 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Доброй ночи, Тольятти.
1: 106.9 FM. Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 4 часа.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.